0: gebruikersnamen en wachtwoorden en zelfs onze medische geschiedenis en biometrische gegevens. Welke stappen heeft de EU ondernomen om onze digitale identiteit te beschermen? Wel, onze persoonsgegevens worden beschermd door het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Als toevoeging op het handvest hebben het parlement, de commissie en de raad in december 2022 de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium ondertekend. Met die verklaring verbinden de EU-instellingen zich ertoe de belangen van de burgers te beschermen tegen cyberbeveiligingsrisico's en cybercriminaliteit, zoals gegevenslekken en identiteitsdiefstal. De EU wil helpen persoonsgegevens te beschermen en mensen de kans geven om de controle over hun digitale identiteit te behouden. Daarom heeft ze de zogenoemde Europese portemonnees voor digitale identiteit bedacht. Die kan je binnen de EU gebruiken als een handig en veilig online identiteitsbewijs. Ze zullen in de hele EU worden erkend en met een enkele muisklik zul je op een veilige manier specifieke persoonsgegevens, zoals je leeftijd of nationaliteit, kunnen delen. Daarnaast zal je geen andere informatie moeten prijsgeven waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Door zo'n digitale portemonnee te gebruiken, zul je de volledige controle over je persoonsgegevens hebben, omdat je altijd heel precies kunt kiezen welke informatie je deelt. Als je je inschrijft op een online platform, zou je bijvoorbeeld je leeftijd kunnen meedelen zonder je geboortedatum te onthullen. De verordening over het Europees kader voor digitale identiteit is in mei 2024 in werking getreden. Nu moeten de EU-landen er voor eind 2026 voor zorgen dat alle burgers en inwoners van de EU toegang hebben tot tenminste één Europese digitale portemonnee. Hoe kunnen we onze digitale identiteit beschermen? We kunnen bepalen wat mensen online over ons te weten komen door twee keer na te denken over wat we posten, door geen connectieverzoeken van onbekenden te aanvaarden op sociale media en door na te gaan of links betrouwbaar zijn voor we erop klikken. Het leven in dit digitale tijdperk brengt een heleboel uitdagingen met zich mee, maar het internet biedt ons ook zoveel voordelen. De EU maakt zich sterk voor een veiliger internet, waar ieders rechten worden beschermd. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Blijf je dus informeren, kom op voor jezelf en surf veilig. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Maria Corina Machado и Едмундо Гонсалес Урутия са носители на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2024 година. Мария Корина Мачадо, лидер на демократичните сили в Венесуела, и Едмундо Гонсалес Урутия, новоизбран президент, представляват всички граждани на Венесуела в и извън държавата, които се борят за възстановяване на свободата и демокрацията. Мария Корина Мачадо спечели първичните избори през 2023 година, което трябваше да й позволи да се яви на президентските избори през 2024 година като кандидат на демократичната опозиция. Въпреки това, след като венесуелският режим произволно я лишава от правото да заема публична длъжност, на изборите се явява Едмундо Гонсалес Урутия. В навечерието на изборите през юли 2024 година са извършени множество репресии, включително лишаване от права по политически причини, арести и нарушения на правата на човека. Сегашният президент на Венесуела Николас Мадуро обяви победа на изборите, но резултатите бяха оспорвани от независими наблюдатели, включително от ООН. В резолюция от септември 2024 година Европейският парламент призна Едмундо Гонсалес Урутия за законен президент на Венесуела. На фона на протестите и политическите репресии, Мария Корина Мачадо се укрива, страхувайки се за живота си. На 2 септември 2024 година Венесуелски съд издава заповед за арест на Едмундо Гонсалес Урутия. Това предизвиква осъждане от страна на международната общност. Той емигрира в Испания, където му е предоставено убежище. Другите двама финалисти са Израелското сдружение «Жените искат мир» и Палестинското «Жени на слънцето» и техните съоснователки, чиято цел е да насърчават мира в Близкия изток, и доктор Губад Ибадов